Кстати, у меня тоже есть кусок ноги, я там вчера суп гороховый творил. Он не догадался, давай, надо значит кость вырвать, понял? Правильно ты все решил, молодца. Потом выкинуть. Да что, ее вылавливать? Потом ты ее так куском возьмешь.